0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 30 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. 10,

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 30 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
2: Болей за Красноярск в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 30 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

You'll find out if you do that.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 30 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Красноярск в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
8: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9.30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. При поддержки Радио Рекорд. Вход свободный. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
4: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
5: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат.РФ пробег?
3: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
4: В Агат.РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
6: Агат. Покупай выгодно.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
2: Болей за Красноярск в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
8: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 30 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. Современные окна. 277-5511.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Красноярск в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

у меня нет целей в жизни. Я бестселлер. Are you with me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в субботу, 30 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Красноярск в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
4: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9.30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. Поддержки Радио Рекорд. Вход свободный. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.

0: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, воскресенье, 31 мая, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ру. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 322-46-80-2056-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
4: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
3: Качество отменного. Окна современные.
4: Всему свету расскажу.
3: И еще раз закажу.
5: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
6: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
7: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
8: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
6: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
7: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11. Код города 391.
9: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, воскресенье, 31 мая, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: Вы болели. Вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Красноярск в финале шоу в воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9:30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. Поддержки Радио Рекорд. Вход свободный. 0+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, воскресенье, 31 мая, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
3: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
4: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
2: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
3: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Красноярск в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.

0: джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
7: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати».
2: Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в «Рекорд Пати».
3: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, воскресенье, 31 мая, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
7: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
6: Качество отменного, окна современные.
7: Всему свету расскажу.
6: И еще раз закажу.
8: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
9: Вы болели. Вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
10: Это невозможно!
9: Болей за Красноярск в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

со спичками и проиграл трехкомнатную квартиру.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Club Chart. Рекорд. Реклама.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
2: Это невозможно!
1: Болей за Красноярск в финале шоу в воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
3: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9.30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. Поддержки Радио Рекорд. Вход свободный. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, воскресенье, 31 мая, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
5: Май. Пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
5: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
6: В Агат РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
8: Агат. Покупай выгодно.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд суперчарт. Рекорд. Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9:30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. Поддержки Радио Рекорд. Вход свободный. 0+.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
4: Это невозможно!
2: Болей за Красноярск в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
1: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: ООО «Шоу Глобу». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.

0: Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, воскресенье, 31 мая, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем, друзья, большой привет от Радио Рекорд. Первая танцевальная Россия. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в еженедельный Суперчарт. 939 выпуск. Сегодня самые крутые композиции, за которые вы голосовали на протяжении всей недели. Все это здесь на Радио Рекорд. И, конечно же, сегодня второй день легендарного рейва Колбасный Ц, который называется Матрикс. И это будет просто настоящий разрыв. Я максимально заряжен, потому что отыграю там свой специальный транс-сет в 2.45. Жду вас на главной арене. Почему я говорю про главную арену? Потому что у нас три танцпола. Вообще, изучайте наши социальные сети, там есть вся информация. И, конечно же, о том, как прошло мероприятие вчера, а сегодня у нас второй день, мы рассказываем в наших соцсетях. Отдельное спасибо, конечно же, всем, кто пришел, всем, кто приехал. У нас большое количество гостей из разных городов России, поэтому ждем вас сегодня на второй день колбасного цеха «Матрикс». Мы с вами встречаемся на Арсенальной набережной, дом 1, в Temple of Deer. Подробности и билеты на сайте radiorecord.ru, категория 18+. И возвращаемся в наш суперчарт. У нас, грубо говоря, при пати. 33 место прямо сейчас — это Dub Dogs с композицией «How Does It Feel». Работа опустилась на две позиции и готовится к вылету из суперчарта.

0: и Sweet Power, которые представили свою версию легендарного хита Майкла Джексона «Билли Джин». Кстати, вы сходили на фильм «Майкл»? Я, честно говоря, пока еще нет. Далее 31 место. Здесь Джон Саммит и Джулия Чёрч. Это называется «Shades of Blue». Композиция опускается на 4 позиции.
1: Рекорд Суперчарт.

бойцом, основателем оригинала Green Velvet, совместно с электронными звездами Медуза и Genesi. Сингл уже оккупировал верхние строчки битпорта и трек Sours в категории Tech House. Далее 28 место. Российская поп-звезда Zivert с треком Газ. Композиция опускается на две позиции.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Третья новинка этой недели – американский дуэт Cheat Codes и певица Джанита Ганди. Они отыграли трек под названием «Last Night on Earth». Главной фишкой песни стал вокал Джаниты Ганди, который

0: слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Record Party.
2: Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
0: Суперчарт флешбэк. Лидеры прошлых лет.

0: диджеем Филом.
1: Ну что, друзья, это Радио Рекорд, первая танцевальная Россия. Здесь продолжается 939 выпуск Суперчарта. 25-я строчка прямо сейчас. Новинка прошлой недели от Леони и Калома Скотта, так называется «Stay». Поднимается за неделю на 7.

0: хит-параде. Это максимально свежий релиз от Армина Ван Бюрена, а также Арджи, так называется Like a Child. И перед тем, как мы перейдем к двадцатке лучших, давайте вспомним артистов, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Dub Dogs на 33-м месте. Новинка от диджея Луиса и Sweet Power на 32-м. Джон Сами, 31-е место. Shipwreck на 30-м. Новинка от Green Velvet и Медузы, 29-е место.

Леони и Калум Скотт, 25 место. На 24-м Анима. Двадцать третья позиция. Филат Ван Кэрос. На 22-м Дон Диабло и Уиз Калифа. 21-е место — это Армин Ван Бюрен и RG.

мировых танцевальных треков этой недели. А еще я хочу отметить, что Радио Рекорд — это больше, чем просто радио. Вы все это прекрасно знаете. Наверняка 1000 фестивалей мы уже провели за всю нашу историю. И помимо этого еще 100 онлайн-радиостанций, которые вы всегда можете слушать при помощи приложения Радио Рекорд. От хардбаса до чиллаута. Там есть и радио «Руки вверх», Армин Ван Бюрн, и трансмиссия, и пиратская станция. В общем, каждый найдет для себя то, что захочет. Слушайте нас в мобильном приложении «Рекорд» или прямо на сайте radiorecord.ru. Весь мир музыки у вас в смартфоне. Ну а мы возвращаемся в суперчарт. 20-я строчка, на ней Боб Синклар и Кай Застреком. «I Can't Wait».

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
4: Рекорд Суперчарт.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, воскресенье, 31 мая, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
4: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
5: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
3: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
4: В Агат РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
8: Это невозможно!
7: Болей за Красноярск в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Chamomile. И прежде чем мы ворвемся в десятку лучших суперчарта, давайте вспомним треки, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: Боб Синклар и Кайза, 20 место. Loud Luxury на 19. Anime Georgie, 18. Алек и Халид на 17. Клан Карусель, 16 место. Джейден Бойзен и Дэвид Гетта, 15 позиция. Фишер и Тоунс и Дайн на 14. На 13 Сони Фадера и Диоди. 13 место — это Алан Уокер и Изабелла Мелкман. На 11 Медуза. И у нас продолжается рекорд суперчарт. Это были треки из второй десятки, а мы перемещаемся в десятку лучших. Так сказать, лидеры сегодняшнего хит-парада. Десятую строчку занимают Глеб Филипченков, G-Pool, Jim Biscuit. Трек называется «Майорка». Работа поднялась на 5 позиций вверх.
1: Рекорд суперчарт.

0: что, друзья, это суперчарт на рекорде. Мы подобрались вплотную к лидерам сегодняшнего хит-парада. Только что озвучало второе место. Это финский продюсер Эбон с композицией Hollow. Буквально через минуту узнаем, кто же стал лидером сегодняшнего суперчарта. А пока десятка лучших.
1: Рекорд суперчарт. Первая десятка.
0: На 10 месте Глеб Филипченков и Джипул. На 9 Робин Шульц. Восьмое место Милки и Мол Грэп. На 7

На четвертом Earbox. Третье место — это Тиеста. Вторая позиция — это

суперчарте настал момент назвать лидера этой недели. Итак, 939-й суперчарт сегодня возглавляет сингл New Religion от американской поп-дивы Биби Рикса и культовой британской электронной группы Faithless. Они снова на первом месте уже третью неделю подряд, с чем мы их и поздравляем. Ну а я напомню, что суперчарт создавался на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и в мобильном приложении Radio Record. Запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Radio Record». Все можно находить по хэштегу суперчарта и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также остаемся сегодня с рекордом, потому что в 9 вечера Record Club Chart, в котором DJ D-Mixer представит топовые клубные треки этой недели. Ну а сразу после Record Party с Виолеттой и, конечно же, колбасный цех Matrix в Санкт-Петербурге. Мы с вами встречаемся на главном танцполе. Еще раз скажу, 2 часа 45 минут я встаю за вертушки. На этом все. Это был 939-й суперчарт. Меня зовут DJ Фил. Береги себя и своих близких. Оставайтесь хорошими.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, воскресенье, 31 мая, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
4: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
3: Качество отменного. Окна современные.
4: Всему свету расскажу.
3: И еще раз закажу.
5: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. Современные окна. 277-5511.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
6: Это невозможно!
2: Болей за Красноярск в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.

Лига чемпионов. Финал только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

Бутырка объявила об условно-досрочном выходе нового альбома.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-группа. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка. Dance.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами DJ D-Mixer, а это значит, что пришло время послушать самые крутые клубные хиты, которые мы вместе с Radio Record для вас собирали, и сейчас вы узнаете о самых-самых крутых. Начинаем. 30 место. По традиции у нас здесь новинка, и здесь у нас RJ, Mantra.

Господа, пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. С вами до сих пор DJ D-Mixer. И мы, вот да, мы вот в середине выпуска, уже по традиции выпусков 200, слушаем самые крутые треки, старые, и они не заканчиваются. И на этот раз у нас композиция Jumanji о

На 11 строчке Кристоф «Give me the love», а вот открывает десятку лучших, десятку сильнейших, десятку мощнейших Дэвид Гетта и Кико «Prayer».

Yeah, that's that freaky one. Господа, делайте еще громче ваши колонки, потому что мы добрались до тройки лидеров этой недели, а это самые мощные треки, которые играют по всему миру чаще всего. Итак, у нас открывает эту тройку Adam Ten, Got Me Crazy, далее на второй позиции Max Style и Vintage Culture, Freaky One. Именно их мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот на первом победном месте, прибавив две позиции, Fedele Grand, This Is A Groove. И, собственно, мы его поздравляем, надеюсь, он об этом узнает, отпразднует. Ну а мы с вами прощаемся, но не навсегда, а ровно на неделю, и встретимся мы с вами в такой же замечательный вечер, как сегодня. В общем, всем пока, с вами

Добро пожаловать, друзья! Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, рассказывайте, как проходит ваш вечер субботы, что хорошего и интересного происходит у вас. Меня зовут Виолетта Юшкина, буду зачитывать все ваши послания уже через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, мы начинаем!

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12.

Продолжается вечеринка шоу Рекорд Пати. Добро пожаловать, друзья, и давайте переходить к вашим приветам. Пишет Марат, Виолет, привет из холодного Питера. Ну, из колбасного цеха хочу всем друзьям и знакомым передать привет. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. И, конечно же, друзья, всем отличного сегодня посещения колбасного цеха. Пишите обязательно о ваших впечатлениях после. Пишет Валерий, привет, Рекорд, Виолетта, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Спасибо, очень приятно. Всего тут мне нажелал Валерий, благодарю. Далее пишет: привет, народ, привет, Рекорд, привет, Виолетта. Хочу передать привет своей самой любимой и самой нежной девочке, моей супруге. Пожелать сладких снов, ну а кто работает так же, как и я с вами. Обязательно подписывайтесь, ребята. Всем доброго вечера. Вот так вот скромно и просто пишет Дмитрий. Злата пишет: привет, Виолетта, хорошего эфира тебе. Передаю привет Елене и Максиму. Всем больших приветов, друзья. Передаю лично каждому. Присоединяйтесь к нашему чату и телеграм-каналу Радио Рекорд и нашему мобильному приложению Рекорд. Оставляйте ваши приветы и послания. Я вернусь к вам скоро, зачитаю все самое интересное. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем. Рекорд.

Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Привет, отличного эфира. Передаю привет Славику из Москвы, который не пропустил ни одного субботнего «Рекорд Пати» с момента запуска программы «Так держать». И это пишет Серж. Спасибо большое, очень приятно. Каждый эфир – огонь. Зажигательная музыка, устоять невозможно, пишет Ксю. Передайте, пожалуйста, привет всем жителям чата «Радио Рекорд». Всем приятного вечера вместе с «Рекордом» от Ксю. Замечательно, друзья. Напомню, что и вы можете оставить свое послание при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Давайте делать это прямо сейчас. Чем быстрее вы напишете, тем быстрее озвучу его здесь, в прямом эфире «Рекорда». Меня зовут Виолетта Юшкина. Делаем громче. Мы продолжаем.

пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Александр: здравствуйте, Радио Рекорд. Я хочу передать привет своему другу Диме Белякову, пожелать ему всего самого лучшего в жизни, а также хочу всех школьников поздравить с началом летних каникул. А вот это вот очень правильно. Пишет Родион: Виолет, привет из вечерней Казани. Хочу поздравить всех с наступившими летними днями после очередной весны, и заодно всем тем привет, кто только что присоединился к прослушиванию музыки в эфире Рекорда, а также своему другу Искандеру. Он, возможно, на работе, а может быть, отдыхает. Заранее спасибо большое. И еще вот передает привет Артур Юлии с Кенгаргасса. Вот такие замечательные приветы есть к этой минуте. Если хотите и вы оставить своим, передавайте их при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Зачитаемся самое хорошее и интересное уже совсем скоро. Это все шоу Рекорд Пати, и мы двигаемся дальше. Рекорд.

начинаем второй час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, оставляйте ваши приветы и послания и обязательно рассказывайте о себе, что происходит у вас интересного и хорошего. И вот как раз пишет Михаил. «Моя любимая жена и теща ждет, Надюшка ждет и Данилу 19 лет. Поздравь, пожалуйста, Данила, с днем рождения, твои мама, папа и бабушка. Будь здоров, Данил, ну и замечательного тебе настроения каждый день от всей команды Рекорда. Мы тебя поздравляем с днем рождения». Пишет Кирилл, привет всем из сказочной Казани. Особенно привет Никите и Вике, которые сейчас рядом с нами. От Кирилла и Дианы дачники рулят и отдыхают, и это классно. Далее пишет Артур, мы из Латвии, из Риги, всегда слушаем ваше радио, очень нравится, спасибо большое. Друзья, ну и оставляйте ваше послание при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

Виолет, поздравь мою любимую женщину с днем рождения сына. Ему сегодня 19 лет. Надюша, я тебя очень сильно люблю. И спасибо за сына. Тещенька, любимая, спасибо за дочь. Вот такие приятные и прелестные слова к этой минуте. Я же жду ваше кодовое слово «игра» и готова набирать кому-то из вас. Желаю удачи!

0: Это Юшкина, и я возвращаюсь в эфир не одна, с нашим слушателем Николаем. Именно с ним сегодня будем разыгрывать значок наш фирменный от Радио Рекорд. Николай, привет!
1: Здравствуйте!
0: Так, Николай, ну рассказывай, чем занимаешься субботним вечером? Что хорошего у тебя происходит?
1: Да, ничего, на работе сижу.
0: На работе. Тоже работаешь, как и я. Видишь, как мы похожи. Коль, ну мы с тобой сейчас будем разыгрывать наш фирменный значок. Если ты готов, то я тебе задам несколько вопросов. Начинаем?
1: Да, давай.
0: Отлично. 31 октября пройдет какое-то интересное событие в Москве в VK Stadium. И три варианта ответа тебе даю. Это супердискотека 90-х от Радио Рекорд, пиратская станция «Рагнарёк» или же «Белая снежная королева». Еще раз, это 31 октября.
1: Пиратская станция.
0: Пиратская станция. Абсолютно верный ответ. Внимательно следит Николай за эфиром Рекорда, и это чудесно. Ну и давай сразу же перейдем ко второму вопросу. Будет два дня у этого мероприятия. Это 14 ноября и 4 декабря. В Санкт-Петербурге и в Москве. Это событие мы анонсировали уже не раз. И три варианта ответа. Супердискотека 90-х от Радио Рекорд — это фантастика, Белая снежная королева или же ВК-фест 2026. 14 ноября и 4 декабря.
1: В конце года обычно супердискотека происходит.
0: И это обычно верный вариант ответа. Молодец, Коль, я тебя поздравляю, потому что ну сразу два верных ответа дал. Давай передавать кому-нибудь приветы.
1: Ну, супруге своей любимой Наталье, дочке Арине и Николине и своим друзьям, кто меня знает.
0: Замечательно. Спасибо тебе, Николай. Еще раз бурные аплодисменты. Забирает у нас сегодня значок. Наш фирменный, кстати, приуроченный к 30-летию радиостанции «Радио Рекорд». И как раз-таки привет успел передать Николай. Ну и вообще порадовать своим присутствием. Друзья, впереди у нас рубрика «Знакомство», поэтому оставайтесь с нами. Дальше жарче, дальше интересней. Это все шоу «Рекорд», Вати.

0: вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». И прямо сейчас стартует рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами общаемся, знакомимся, находим новых друзей и даже, возможно, свою вторую половинку. Для этого пишите прямо сейчас на наш телеграм-канал «Радио Рекорд» ваше имя, откуда вы, сколько вам лет, с кем вы хотели бы пообщаться и познакомиться. В общем, какие-нибудь интересные факты тоже можно прикрепить, и свою фотографию не забывайте. Все ваши анкеты будут зачитывать через пару минут. Ну а сейчас это шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.
1: Рекорд Пати.

от мобильного приложения «Рекорд» и в наш канал «Телеграм Радио Рекорд». Пишет Александра. Вот такой комментарий первый, который попался. Где все? Никита, Стас, Гена, Дюша. Сашенька, такой же вопрос. Вот пишет Андрей, например. 52 годика, Московская область, Павловская Слобода. Здравствуйте, Андрей. Пишет Ксю. Все свои параметры дописала и пишет интересного собеседника хочу. Ксюша, у нас так можно. Кстати, не забыла Ксюша прикрепить свою фотографию и сделает это абсолютно верно. 22 года, пишет Константин из Кирова. Далее пишет Игорь, привет, 42 года, Красноярск. Игорь, а что так скромно, не забывайте прикреплять свою фотографию. Друзья, ну и переходите и вы в наш телеграм-канал Радио Рекорд, знакомьтесь, общайтесь, оставляйте факты о себе, рассказывайте, откуда вы, сколько вам лет, из какого вы города и кого бы хотели найти в нашем чате. Напомню, чат называется Радио Рекорд, это все шоу Рекорд Пати, и мы соединяем сердца.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

Наша вечеринка шоу Рекорд Бати. Здесь мы с вами знакомимся и общаемся. Рубрика такая называется «Знакомство». И вот пишет нам Иван в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Подождите, как пишет Иван, если он пишет Анатолий? Ну ладно, видимо, такой секретный у нас гость. Я Анатолий из Урюпинска. Ищу себе покладистую жену, чтоб коня на скаку могла остановить и в горящую избу войти. Анатолий, от лица женщин спрошу, а вы ей что, да? Вот она и коня, и в горящую избу. А вы там что будете, планируете делать? Да есть какие-то вообще мысли на этот счет? Так, далее давайте посмотрим, кто же еще вместе с нами. Денис, познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений. Набережные Челны. Если и вы хотите серьезных отношений, и вдруг вы из Набережных Челнов, напишите уже Денису, порадуйте парня. Далее, Колпина, пишите. Буду рад любым новым знакомствам. Потусим. Друзья, переходим прямо сейчас в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Там тусуются, общаются и заводят новые знакомства. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Бати.
2: Открываем четвертый и заключительный час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Напомню, друзья, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, отправляйте ваши приветы и послания, будут зачитывать все уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.
1: Рекорд.

продолжается шоу «Рекорд Пати» и время ваших приветов. Привет всем из сказочной Казани, пишет Кирилл. Особенный привет Никитке и Вике. От Кирилла и Дианы из Семиозерки. Дачники рулят и отдыхают. Виолетта, теща любимая ждет. Моя любимая жена Надюшка. Данила, 19 лет. Поздравьте, пожалуйста, Данила, с днем рождения. Твои мама, папа и бабушка. Мы из Латвии и Риги. Я всегда слушаю ваше радио. Очень нравится, пишет Артур. И еще, здравствуйте, Радио Рекорд. Хочу передать привет своему другу Диме Белякову и пожелать ему всего самого лучшего в жизни. А также хочу всех школьников поздравить с началом летних каникул. И еще передаем персональный привет Алексею. Желаем классной ночи и самого лучшего настроения. Это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Спорт-пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу здесь диджей Цветков, а меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Рекорд.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Dance Weekend.
2: Никакого радио, только...